0: В той приложности поздравляем нашего коллега с Радио Веселяк. Хей!
1: Шоу домов! Радио Ена!
2: И шевеч добре глазбе!

убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Пришел сам на идею гениально, сдаю па извайам максимально, морда се сдела вам буде.